во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио. Погода.
1: Сообщением синоптиков 15 августа в нашем городе ожидается переменно облачная погода без осадков. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15, плюс 17 градусов. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио.
3: Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу

0: группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Экорадио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По сообщениям синоптиков, 15 августа в нашем городе ожидается переменно облачная погода без осадков. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15, плюс 17 градусов. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все.

0: Фур. Низким ценам зеленый свет.
1: Нижний Тагил. 2026 год.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По сообщениям синоптиков, 15 августа в нашем городе ожидается переменно облачная погода без осадков. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15, плюс 17 градусов. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.
0: Эльдорадио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Быть мамой – это каждый день.
4: Мам, я голоден.
5: Мам, не скучно.
4: Мам, можно планшет?
3: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
5: Мам, давай въем сам.
3: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
6: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
8: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: Сообщением синоптиков, 15 августа в нашем городе ожидается переменно облачная погода без осадков. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15, плюс 17 градусов. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

0: Это радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
6: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

возьми трубку, давай. У меня для тебя есть пару эпитетов. А вдруг мне очень хреново, а может это звонили родители. Фрукты закончились, смесью малого. Купи, не забудь и будь в пол второго. Мы были родными, теперь как они. Прошу тебя, перезвони.

0: бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня ожидается пасмурная погода в нашем городе и, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 17 градусов на протяжении дня. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

замечательная новинка от румынской певицы Инны под названием «Моренито», где она решила спеть на испанском языке. Да, вот такое тоже бывает, обычно на английском, даже не на румынском, а здесь прямо испанский. Пожалуйста, ловите зажигательный, очень даже классный латиноамериканский бенгер, который ждет также на сайте karadio.ru. Обязательно зайдите и проголосуйте за эту прям зажигалочку, я бы назвал ее так. Итоги подведем в пятницу в 17:00. Пока что у нас суббота, 11:09 на Среднем Урале. Всем доброе утро, друзьяшки мои. Сегодня у нас первый выходной день. Это суббота. Мы с вами ее проведем обязательно вместе в компании самой лучшей зажигательной музыкой со всего света. Несмотря на плохую погоду за окном, да, будем греться горячими хитами. В этом часе нас ждут Сарана, Five Star Family, Хьюги, Женя Трофимов и Зивер Тейлок. Прямо сейчас вместе с Гриффит. Трек с названием Never Letting Go. Всем хорошего денечка, делай громче и погнали!

0: Авторадио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

feel life my prize. Трэп Мафия Хаус и действительно мафиорский трек под названием Мафия Стайл. Друзья, мафия — это обычно что-то, знаете, такое нелегальное, что-то темное, какие-то схемы мутные. И я же предлагаю поговорить наоборот о более легальном направлении и в частности об обучении, если кто-то уже задумался. Для вас информация на правах рекламы. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе 70, второй этаж. Звоните 230-100. 230-100. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено. Все, кто хотел себе юридическое образование, друзья, пожалуйста, это ваш шанс. Не упустите его, пожалуйста. Набирайте, устраивайтесь. И всем желаю ни пуха, ни пера. Зиверт у нас на очереди с треком Айс Гергет, который расскажет нам про банк. 11.30 уже на Среднем Урале, на Карадио. С вами всем хорошего, легкого субботнего денечка. Делай громче, мы едем дальше.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Эльдорадио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: 33 комода – щедрые выходные!
4: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
6: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
7: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
8: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

Баста и бесподобный Дмитрий Журавлев в дуэте в треке под названием «Девочка в цветах», и у нее весна в волосах. В нашем случае, наверное, уже осень подходит в волосы, но тем не менее трек очень классный, забавный, подходит на все случаи жизни. На очереди у нас Фау и трек под названием A-E-I-O-U. Да, вот так вот решили назвать свою композицию. И странненько маленько. И чуть позже Джонас Блю расскажет нам про свою девчонку в треке под названием «Girl, будь рядом».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: Вечером ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются, температура воздуха до плюс 15 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду, днем возможен небольшой дождь, но до плюс 15 в течение дня. Ветер юго-западный 1 метр в секунду и атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

Джексон, и он прям так и называется, необычный, на английском Bizarre. Друзья, новиночка, которая ждет на ikaradio.ru. Не забываем зайти и, конечно же, что сделать? Прожать свой царский барский лайк. Ну, если не понравилось, дизлайк, ничего страшного. Итоги, как всегда, по пятницам, напоминаю, в 17.00. Хит-парад уже давненько переехал на это время. И успевайте, время, в принципе-то, есть. Сегодня у нас суббота и первый выходной день. К счастью, отдыхаем, расслабляемся под любимую музыку и занимаемся любимыми делами. Кто нам составит компанию в этих делах в этом часе? Немига, Temper City, Тима Белорусских, Bruno Mars, Нюша и BTS в ближайшее время. Чарли Пут у нас прямо сейчас с выключателем. На английском это звучит как light switch. Запустим в ваши колоночки. Всем хорошего денечка. Дела громче, поехали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 от 1 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это

0: Отличный выбор для города и путешествий. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий.

Настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Всем, кто буквально переродился недавно, этот трек и посвящен. Fastboy, Quacken, Blackborn, Again. Про перерождение идет речь. И знаете, после пятницы в субботу утром многие перерождаются. Если вы из этого числа, пожалуйста, эта композиция вот прям создана для вас. На очереди у нас мега-хит от группы «Градусы» под названием «Голая», который, ну, «Голая правда», на самом деле, очень прям был крутым хитом в свое время, звучал абсолютно отовсюду. И напомню вам о нем прямо сейчас. Делай громче, наслаждайся. 12.48 на Среднем Урале. Всем пока.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
4: Ух, какие скидки!
5: Еще и подарки!
6: 33 комода, щедрые выходные!
5: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
6: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
7: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
8: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас ТНТ-4 от 1 миллиона 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. И по телефону 43-43-42. От 31 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода. Осадки пока не прогнозируют. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. Днем возможен дождь. Температура до плюс 16 в течение всего дня. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. И атмосферное давление слегка пониже. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

моей Мишели Басты, которая вышла буквально вот недавненько в июле этого года, естественно, под названием «Если я буду танцевать с тобой», свеженький трек для всех вас, где, как всегда, нежный вокал Тани Ткачук и фирменный стиль Васи соединились вот в этой композиции. Ждет она на ekoradio.ru, обязательно заголосуйте за этот трек. 13.10 уже на Среднем Урале, всем здравствуйте, друзья, и всех поздравляю с первым днем выходных. Сегодня у нас суббота, 15 августа на календаре. Кстати, сегодня празднуется день рождения телефонного приветствия «Алло». 149 лет назад в первый раз сказали это слово. И вот знаете, и пошло, и поехало. И все еще им пользуемся уже практически 150 лет. Вот так вот. В этом часе для всех вас. Мод. Кеня Грейс, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина и прямо сейчас Эйлок с треком под названием «Summer's Back» поет нам про то, что лето вернулось. Ну, посмотрим, так ли оно. Поехали!

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП.

0: Третье. Не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Тенет Т8 в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: больше нет.
1: Увы, не получился хэппи-энд ни у Димы Билана, ни у Полины Гагариной в своем треке под названием «Хэппи-энд», естественно, друзья. Но ничего страшного, расстраиваться за них не нужно. Обязательно все будет у них хорошо, я прям вот уверен. И самое главное, чтобы у вас все было хорошо и чтобы все было

хорошо, что нужно. Нужно хорошее образование. Я к вам как раз с классной информацией на правах рекламы, об этом и поговорим. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, 70, второй этаж. Звоните 230-100. 230-100. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено. Обязательно успевайте. И всего вам самого наилучшего, ни пуха, ни пера, как говорится, чтобы все получилось максимально круто. Далее, Рэй Далтон нас ждет с треком под названием Tears to Stage, позже Five Star Family с композицией по имени «Зачем?».

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Это радио. Реклама.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? ТНТ-8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе ТНТ-8 в Русальянс на фестивальной 5B строение 5 от 2 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5B строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: 22 августа грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечерочком ждем ясную погоду без осадков. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 16. Ветер юго-западный 1 метр в секунду и атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Тима Белорусских забрался с новыми мыслями после длительного творческого отдыха, скажем так, и записал новиночку под названием «Мысли», а она и звучит для всех вас здесь сейчас. На ecoradio.ru не забываем проголосовать за треки и движемся дальше. 14.09 уже в нашем городе. Всем добрый день, друзья. Суббота на календаре, 15 августа у нас сегодня. И хорошая погода пока что за окном, не такая жаркая, но в принципе комфортненько, солнышко есть уже хорошо. Сегодня, кстати, празднуется День памяти Виктора Цоя. Всем фанатам вам большой привет, я в том числе. 36 лет уже этот день отмечается, День памяти. И Виктору отдадим, конечно же, все свое почтение, дань, так скажем, и уважение он того заслужил. В этом часе нас ждут Холли Флейм, Lady Gaga, Pizza, Kangs, Holiday Boy, Teddy Swims, Zivert и Dance. Прямо сейчас Tiësto и Ava Max с треком под названием The Motto. Расскажешь нам про мотоциклы, свою, уже не свеженькую песню, но тем не менее крутую. Делай громче, если особенно ты на байке, прям впирайся. Хорошего тебе дня, поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность. Все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor. Ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского 36. Нижний Тагил.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках месяца порядка и получения узнавайте у продавцов-консультантов.
6: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 70.

0: 3. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
1: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор». Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Мистер Всезнайка, можно назвать этот трек именно так. Его поет Тедди Свимс, и называется он Мистер Know It All. Друзья, всем всезнайкам большой привет. Эта композиция посвящена прямиком вам. На очереди у нас Зиверт, который дает жизненные советы под названием «Бери и беги», называется ее композиция. Что взять, куда бежать, узнаем прямо сейчас. На среднем Урале уже 14:33. Суббота в самом разгаре. Отдыхай вместе с нами под классную музыку. Делай громче и едем дальше.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

и Джонни вместе с ним трек про лето, про то, что сейчас у нас происходит за окном. Но, к сожалению, погода не такая уж жаркая, горячая, но, тем не менее, лето какое-никакое. На очереди у нас Хьюгель, Френч Монтана, которые дадут жару в треке под названием «Shine» и призовут светить солнышко. Поехали!

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Сегодня уже суббота, пятница была буквально вчера, но тем не менее остался вот тот приятный осадочек, который, наверное, произошел сегодня вечером и, возможно, даже ночью. Диджей Смэш и Клава Кока здесь нам об этом как раз напоминает. На очереди у нас диско Бомбина, Нили Роджерс и Софилис Бекстер со своим прекрасным вокалом в треке под названием «Dancing Without You», где они нам расскажут о том, что танцую-то я одна, без тебя, где ты был, мне неизвестно. И чем все это кончится, узнаем прямо сейчас. Закроем этим треком музыкальный час. Услышимся уже в следующем. Делай громче, погнали танцевать.

0: Радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается ясная погода. Осадки пока не прогнозируются. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Завтра ждем уже пасмурную погоду. Возможен дождь на протяжении дня и до плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Бесподобная певица Инна с новым треком под названием «Морентина», где она решила спеть на испанском языке, и получился очень даже неплохой бенгер, который, я вам гарантирую, будет просто звучать абсолютно отовсюду. У нас уже звучит на ecoradio.ru, он ждет, залетайте, голосуйте, и будем наблюдать за продвижением этого, ну, как мне кажется, уже мега-хита. 15.09 на Среднем Урале, вы на ecoradio, всем здравствуйте. Суббота на календаре, всех с первым выходным днем поздравляю. 15 августа у нас на календаре. Сегодня празднуется также День археолога. Да, все, кто любит покопаться где-то там в недрах земли, вас с праздником, найдите что-то такое, что прямо вызовет резонанс, прорыв. Вам желаю именно этого. И все это делайте под музыку на Эко-радио. 100% получится рабочая схема. Градусы в этом часе. Джоэл Кори, моя Мишель, диджей Годжа, Добро, Кэт Сай, Ума Турман и Naked и Portugal The Man прямо сейчас с очень легким классным треком под названием «Glide». Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре. Живой звук. Шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

максимально трогательная песня от группы «Моя Мишель» под названием «На малиновой луне». Здесь на Эко-радио для всех вас. Пожалуйста, делайте громче, наслаждайтесь. Этот зал тут просто бесподобен. Даже не знаю, что тут еще добавить. Просто мега-хит, который must have каждый себе в свои устройства, в автомобиль, где всегда его нужно слушать. На очереди у нас еще масса классных треков, которые не менее крутые, как и у этих ребят. Например, диджей Годжа нас ждет, группа «Добро», который поделится мыслями со своей мамой, Кэт Сай и Ума Турман, которые будут призывать не стоять, а танцевать. Но прежде чем приступим, есть для вас классные новости, особенно для тех, кто думает, куда пойти учиться и получить хорошую профессию. Информация на правах рекламы. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, 70, второй этаж. Звоните по телефону 230-100, 230-100. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено. Успевайте, друзья. Всем желаю удачи, ни пуха, ни пера. Возвращаемся к музыке. 15:24 на Среднем Урале. Всем классной субботы. Делаем громче, едем дальше.

0: Радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

впереди на Ковалне с мега-хитом под названием Anybody и 2012 года аж эта композиция, но такая классная и по сей день, несмотря на то, что прошло уже 14 лет, на секундочку. Да, вот такие треки всегда радуют, и хорошо, что они есть, надеюсь, что будут радовать нас дальше. На очереди нас ждет Нилетто с треком под названием «Счастливым», который, кстати, он пел на «Дне города». Делай громче, вспомним это еще раз. Поехали! Поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Мот и Виагра снабжают нас кислородом в своем одноименном треке. Далее нас ждет Кэти Перри, Мари Краймбрери и в следующем части Настя Невская с классным проектом Coverland, где послушаем кавера на любимые треки, поэтому будь рядом, делай громче и слушай.

0: на Среднем Урале 16 часов. Эко-радио. Погода.
1: Сообщением синоптиков, в воскресенье, 16 августа, ожидается облачный день. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.
0: Coverland.

В эфире Coverland – место, где легендарные треки получают свежее звучание и новый характер. Здесь о том, как современные продюсеры переосмысляют главные мировые хиты. Стартуем с песни, которую в 2007 году продюсеры Бритни Спирс опрометчиво отвергли. Арианна сделала из нее главный хит эпохи. Umbrella – миланский продюсер Хаффи вместе с певицей Надия заново пересобрали эту историю. Они забрали у оригинала медленный R&B темп, добавили плотный хаус-ритм и стильный электронный лоск. Только чистая танцевальная энергия в ближайшие 60 минут на Эко-радио. Меня зовут Настя Невская.

Норвежец Брайан только что замахнулся на святое. Хит группы Aerosmith. В 73-м году Стивен Тайлер на записи оригинала выжимал из своих связок все возможное на знаменитой высокой ноте, сделав песню эталоном рокового надрыва. Брайан обошелся без крика и превратил стадионную гитарную классику в лаконичный трек для современного танцпола. От рока 70-х переходим к вирусному инди-фолку 2013-го. Немецкий дуэт Milky Chance записали Stolen Dance буквально в спальне на акустической гитаре. Без бюджета и надежд на радио. Итог. Больше миллиарда прослушиваний. Бразильские диджеи-близнецы Dub Dogs забрали акустическую песню и вдохнули в нее свой фирменный южный

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
3: Быть мамой – это каждый день.
4: Мам, я голоден.
5: Мам, не скучно.
4: Мам, можно планшет?
3: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
4: Мам, давай въем сам.
3: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
6: Ждем вас на обновленное детское меню в «Ем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704. Уникальные кавер-версии ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Coverland на Эко-радио.
7: В пустоте слышу слова.

Killtek и DJ Hush только что заставили по-новому звучать философскую песню Джоан Осборн «One of Us». В 95-м автор Эрик Базилиан написал ее за один вечер, просто чтобы произвести впечатление на девушку, а в итоге получил гимн поколения с тремя номинациями на Грэмми. Музыканты убрали всю гитарную грусть и заставили глубокий текст работать в ритме современных клубов. Совершенно другой авторитет у сингла «I Can't Stop», который в 2011 году выпустил британский продюсер Flux Pavilion. Сегодня в наших динамиках проект Nice Shoes. Они взяли легендарный мотив и собрали из него

О'Нейл, Кен Вайс и Данна Макс только что полностью перестроили главный драматический гимн 80-х. Total Eclipse of the Heart. Композитор Джим Стейнман изначально писал эту музыку для мюзикла о вампирах. Отсюда в оригинале Бонни Тайлер столько готического пафоса. Продюсеры оставили культовую мелодию и мрачный танцевальный ритм. Следом работа продюсера Айзи под названием I Run. Один из представителей новой волны. Он работает не с архивами прошлого века, а с современным звуком. Мы получили новый ремикс трека, под который хочется прибавить скорость.

Радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. КВ.

Билли Джин от диджея Льюиса и Sweet Power. В 82 году продюсер Квинси Джонс умолял Майкла Джексона обрезать длинный басовый проигрыш в начале песни. Но Джексон настоял на своем, и именно эта линия баса стала самой узнаваемой в истории поп-музыки. Диджей Льюис забрал легендарную тему и превратил ее в плотный диско-хаус. А теперь переносимся в золотую эру евро-диско, 77-й. Испанский дуэт Баккара со своим синглом «Yes, sir, I can boogie». Тогда продали больше 10 миллионов пластинок, и трек попал в книгу рекордов Гиннесса. Команда продюсеров Эми Сизен и Крис Рива стерла с этой песни вековой налет ностальгии. Они забрали вокал оригинала и создали настоящий клубный заряд.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Эко-радио. Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Кавер

Нита Оно только что вывела на новый уровень легендарный гимн 90-х. Все помнят клип Натали Имбрульи, но главный секрет в том, что ее версия тоже кавер. За 2 года до Натали эту песню впервые записала датская певица Лис Сёренсен. В свежей обработке акустика уступила место глубокому электронному саунду. А следом главный гимн пляжных дискотек 2000-х. Тогда Summer Jam доносился вообще со всех открытых площадок. Итальянский продюсер Energy One превратил ностальгию в клубный трек.

Илья Сечкин только что напомнил нам главную бетловскую мудрость. Иногда нужно просто отпустить ситуацию. Меня зовут Настя Невская, это был Coverland. Встречаемся каждую субботу на Эко-радио. Прямо сейчас новая версия легендарного хита Стинга. В мире, который мчится на бешеной скорости, именно музыка напоминает нам, насколько все вокруг

0: Это радио. Реклама.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 30.

0: 170303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на фанчи HS3.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: 33 комода, щедрые выходные.
4: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
2: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704.
7: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.
8: Не первый

0: Эко-радио. Погода.
1: По сообщениям синоптиков, в воскресенье, 16 августа, ожидается облачный день. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

0: радио. Погода.
1: По сообщениям синоптиков, в воскресенье, 16 августа, ожидается облачный день. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
3: Едем на дачу картошку копать.
4: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
3: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
5: Ух, какие скидки!
6: Еще и подарки!
7: 33 комода, щедрые выходные!
6: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
7: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
8: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
9: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Быть мамой – это каждый день.
3: Мам, я голоден.
4: Мам, не скучно.
3: Мам, можно планшет?
2: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.

0: съем сам!
1: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
2: Ждем вас на обновленное детское меню в Емсаме и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: поддается сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Эко-радио. Погода.
1: По сообщениям синоптиков, в воскресенье, 16 августа, ожидается облачный день. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
0: Реклама.

0: телеканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия.

0: и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Авторадио. Погода.
1: По сообщениям синоптиков, в воскресенье 16 августа ожидается облачный день. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

И долго искал других на себе ответ. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
2: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радиошоу Digital Emotions. Сегодня у меня будут очень интересные гости. Мы насладимся звучанием классного музыкального проекта. Имя у него «Краса Роса». Они представители современного звучания русской музыкальной культуры. «Краса Роса» — электронно-музыкальный проект из Санкт-Петербурга, сумевший создать собственный узнаваемый почерк на пересечении авангарда, хауса, дип-хауса и этнической музыки. В основе философии этого проекта — соединение современной электронной культуры с национальными традициями. Русские народные мотивы, вокал, живые инструменты здесь органично переплетаются с глубоким электронным грувом, атмосферными мелодиями и современной клубной эстетикой. Сами музыканты определяют свое направление как интеллектуальная электронная этника. Сегодня мы с вами будем слушать запись

0: Выступление проекта, которое было записано на фестивале Black Temptation, часть первая. Также сегодня немножко новостей и, конечно, анонс моих ближайших выступлений. А сейчас «Краса Росса» для вас, ваших друзей и ваших подруг. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.
1: Music emotions. Music movement.

дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Для вас звучит микс от проекта Краса Росса, который был записан на фестивале Black Temptation.

Потрясающе красивое живое выступление от проекта «Краса Роса» на фестивале Black Temptation. Музыка этого проекта получила поддержку известных представителей мировой электронной сцены, среди которых и Above and Beyond, Себастьян Леджер, Ник Уоррен, LT Klein, Marsh Prof, Волен Сентир и многие другие. Отдельное место занимает действительно живое исполнение. Фортепиано, гитара, духовые инструменты, перкуссии, вокал позволяют этому проекту выходить за рамки привычного диджейского сета и превращать все это в электронную музыку, практически концертное повествование. «Краса Росса» в радиошоу Digital Emotions.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. И как всегда, по традиции, в середине программы я, Владимир Фонарев, представляю свой гастрольный график. 15 августа. Московская область, фестиваль «Сказка». Я представлю классический псай-прокт из любимых композиций. Это будет вечернее мероприятие, начнется в 7:30, закончится в 9 часов, а после меня уже «Астрал Прожекшн». 22 августа. Калининград, фестиваль «Культ» с отличным составом артистов. Ну а 28 августа Москва, Кетчап, Digital Emotions. Последняя вечеринка там была просто аншлаговая. Приглашаю вас в центр столицы, чтобы насладиться красивой прогрессивной музыкой. Ну а мы с вами наслаждаемся великолепным сетом от проекта «Краса Росса» в радиошоу Digital Emotions.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Для вас звучит микс от проекта Краса Росса, который был записан на фестивале Black Temptation. This is Vladimir Fenoriev, Digital Emotions.

Я думаю, что вы слышите эту заглавную композицию проекта «Краса Росса», которая стала визитной карточкой этого проекта. Ведь этот проект и его музыка, в которой прошлое встречается с настоящим. Русская культурная образованность получает новое электронное звучание, а знакомые интонации становятся частью современной мировой клубной сцены. «Краса Росса» – музыка с корнями, историей и собственным голосом в радиошоу «Digital Emotions».

Дорогие друзья, мы с вами слушали 50-минутное выступление проекта «Краса Росса», который был записан на фестивале Black Temptation. Спасибо, ребята, за отличное настроение. Я думаю, что ваша музыка будет звучать, и вы будете радовать нас новыми релизами. Ну а в ближайших выпусках я буду радовать вас, дорогие радиослушатели, интересными гостями. А вот на следующей неделе я вас точно порадую новинками. Итак, напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fanarev.com, а также их можете найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и канал Макси Фонарев. В конце ставлю красивую музыку и говорю: пускай эта музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.
16: Overdrive.

Привет, танцующий город! С вами Настя Невская и автор проекта Overdrive DJ Алексей Крафт. Программа, где биты никогда не спят, а пульс танцпола становится вашим собственным. Сегодня мы держим курс на самый мощный саунд. Начинаем с тяжелой артиллерии. В эфире Nifix S и его трек Free Your Soul. Этот немецкий продюсер – мастер глубокого мрачного техно, который буквально заставляет стены вибрировать. Трек вышел на легендарном лейбле Defected. И поверьте, он создан именно для того, чтобы вы освободили свою душу от всех забот.

Family Affair от француза Дэвида Гетты на Spinning Records. Сегодня в ремиксе Dance For Me. Но мы идем дальше. Прямо сейчас в эфире свежий взгляд на вечность. Джон Томас с ремиксом от Pure North на легендарный хит Sweet Dreams. Британец Джон известен своим чутьем на old school vibe. А швед Pure North добавил сюда столько энергии, что устоять на месте просто преступление.

Вы на волне овердрайва. Если вы сейчас за рулем, пристегнитесь. А если танцуете, берегите соседей. God Groove от дуэта Prok & Fitch. Эти британские ребята – настоящие отцы британского тех-хауса. Они начали свой путь еще в нулевых. И с тех пор их треки на лейбле Tool Room Records стали эталоном чист

И его бенгер «Set Me Free». Этот парень – настоящий прорыв из Нидерландов, настоящий алхимик электронной сцены. Он выпускает свои хиты на мюзикл «Freedom». Его почерк невозможно перепутать. Дерзкие синты, плотный бас и всегда немного ироничного настроения. Трек вышел пару лет назад, но до сих пор звучит так свежо, будто написан сегодня утром. Бьорн знает секрет, как освободить ваше сознание от любых рамок. Чувствуете этот драйв?

мощного коллаба AC Slater, Quillenk и Soul Free Man на лейбле Nightbass, настоящие короли бас-хауса, которые умеют делать звук грязным в самом лучшем смысле этого слова. Но не время расслабляться. На смену им выходит Stanley Edwards с ремиксом на Dirty Wind. Стэнли – британец, который обожает эксперименты с олдскульными сэмплами и современной подачей. Этот трек вышел на лейбле Bass Rebels, и он

Ну что, друзья, время пролетает незаметно, когда музыка попадает точно в цель. Сегодня в Овердрайве мы проехали по самым топовым частотам, от берлинского техно до британского баса. Спасибо, что были на одной волне с нами. Не забывайте, жизнь — это большой танцпол, так что не экономьте на эмоциях. Меня зовут Настя Невская, автор проекта, диджей Алексей Крафт. Всем отличной ночи и помните, громкость решает все.

Green light. Red light. Green light. Red light. Green light.

Green light. Red light. Green light. Red light.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
2: Overdrive.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: You are not ready. It could knock you down hard.
6: Overdrive.
3: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.
16: No.

Это «Овердрайв», ваш персональный телепорт на лучшие танцполы планеты. Я Настя Невская, и сегодня мы настроим ваши приемники на частоту абсолютного драйва. Автор проекта – диджей Алексей Крафт. Встречайте, французский продюсер Воджи с треком «Boy Seller», что переводится как «Я собираюсь выйти». Этот парень из Парижа обожает смешивать дерзкий хаус с горячим испанским вокалом. Трек вышел на авторитетном британском лейбле «Stereo Hype». Бросаем все дела и выходим отрываться. Voy a salir.

Suena el teléfono, voy a salir, voy a salir, voy a salir.

voy a salir, voy a salir, voy a salir.

в ваших динамиках Overdrive. И у нас вовсю качает Waiting for I от бразильского гения Nas. Этот парень из Бело-Аризонти буквально заставил весь мир танцевать под свой фирменный жанр – ретро-футуризм, где синт-вейв из 80-х подружился с плотным современным хаосом. Неудивительно, что сам Мартин Гаррикс моментально подписал этот шедевр на свой лейбл. Если вы искали идеальный саундтрек для ночной поездки на авто, поздравляю, поиски окончены. Наслаждайтесь.

О да, эту дикую трайбл-энергию ничем не сдержать. Прямо сейчас в эфире ремикс от лондонца Джейсона Ченса на трек «Ambie» от The Trips. Забавный факт про Джейсона. Этот британский диджей умудряется совмещать ночную жизнь с профессиональным спортом. Он фанат экстремального триатлона. И его музыка такая же выносливая. Этот тек-хаус-релиз вышел на легендарном лейбле Zulu Records. Слышишь эти шаманские барабаны? Это знак, что пора прибавить громкость.

Дэйва прямо сейчас. Трек «Boost» от швейцарской легенды по имени Дэйв. Дэйв Трапиано – настоящий титан европейской сцены, который собирал стадионы и гремел на культовом стрим-параде в Цюрихе еще тогда, когда половина из нас пешком под стол ходила. Его мощнейший прогрессив-боевик вышел на лейбле S2 Records. Трек полностью оправдывает свое название. Чистый буст адреналина прямо в уши.

Только что отзвучал ремикс на культовый гимн «Sin It Back» от итало-бразильского маэстро Леандро да Сильва, выпущенный на Spinning Records. Трек, который заставил бы танцевать даже тех, кто не танцует. Но мы не сбавляем градус свежести. Прямо сейчас в эфире взрывается коллаб двух крутейших бразильских проектов «Discover» и уже знакомого нам NASP с треком «So Fresh». Релиз состоялся на известном бразильском лейбле Hub Records. И этот звук реально настолько свежий, будто его только что достали из жидкого азота. Осторожно, вызывает привыкание.

Ну что, друзья, наш часовой марафон на максимальных скоростях подошел к концу. Это был «Овердрайв», программа для тех, у кого музыка течет по венам. Сегодня мы пролетели от Парижа до Сан-Паулу, зарядились швейцарским драйвом и лондонским ритмом. Спасибо, что провели этот вечер на нашей волне. Танцуйте, даже когда никто не видит, и пусть ваши выходные будут такими же яркими, как наши треки. С вами были диджей Алексей Крафт и Настя Невская. Всем любви, музыки и отличной ночи. Не скучайте.

Алексей Крафт. Overdrive.

0: радио.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Сегодня портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Новинка эфира.
1: Just when you think you've finally let go.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01-585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.